Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Развернувшись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, и пытаемся

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

плачет сердце мое. Небо, дай мне пожить. Не хочу быть я тем,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Явка на выборах оказалась самой низкой после восстановления независимости Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад – 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей. Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма – 89,9%. Объединенный список премьер-министра Андреса Кулбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходит 6 политических сил. Союз зеленых и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает 5-процентный барьер. Объединенный список, по предварительным данным, набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте, 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5-процентный рубеж для прохождения в Сейм. Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно. После обеда ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Здравствуйте вам! Пятница прошла, суббота и воскресенье тоже. В общем, эти мы не слышались дни, а в понедельник сегодня, конечно, с радостью я вас приветствую на Авторадио Латвии. Ну, почему я сказал про пятницу, про субботу? Потому что, безусловно, страну захватили выборы, выборы в Сейм. Я надеюсь, что, в общем-то, они состоялись, они прошли, и в вашей жизни, возможно, ну, для кого-то они какое-то приятное оставили послевкусие. Может быть, если вы кандидат в депутаты, значит, Сейма, наверное, точно. Хотя, возможно, есть такие люди, кто, являясь простым избирателем, тоже получает удовольствие от этого. Знаете, я в детстве тоже ходил, голосовал, и, в общем-то, до сих пор помню. Но, возможно, детям прикольно. Не знаю. Ну, давайте, в общем-то, поздравим тех, кто победил, и будем уже переходить к абсолютно обычной, реальной нашей жизни. Только вопрос, сбудутся ли те обещания, которые эти люди давали или нет? Надеюсь, что все-таки они окажутся людьми слова. Сегодня будь прикольным, день сделай что-нибудь приятное, день яблочной запеканки, день напутствий улетающим птицам, сегодня день детского здоровья, сегодня день...

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная инфраструктурная, друзья мои, новость. В рамках реформы Министерства сообщений по всей Латвии создано 7508 точек доступа к оптоволоконному интернету. Работы профинансированы из фонда восстановления. Благодаря этому у домохозяйств, предприятий и общественных зданий стало больше возможностей подключиться к быстрому и надежному интернету. Реформа завершена. На развитие современной электронной коммуникационной инфраструктуры в регионах Латвии из фонда восстановления выделили чуть больше 15 миллионов евро. Цель – расширить равный доступ к высокоскоростному интернету, независимо от места жительства, сократить цифровой разрыв между городами и сельскими территориями. В 5 регионах – Видземе, Земгале, Латгале, Рижском регионе, Курземе – построили оптоволоконную инфраструктуру. Она позволит домохозяйствам, предприятиям и общественным зданиям получать услуги электронной связи очень высокой пропускной способности. Это важное условие для развития удаленной работы, цифровых услуг, электронной коммерции, образования, здравоохранения и других современных решений в регионах Латвии. Сегодня высокоскоростной интернет – такая же важная инфраструктура, как дороги или электроснабжение. Его доступность имеет большое значение для развития регионов, получения качественных услуг. Кроме того, интернет

0: расширяет возможности удаленной работы и учебы, что помогает привлекать жителей в регионы Латвии и стимулировать их возвращение, подчеркнул директор департамента связи Минсообщения Юрий Садовский. А построенная цифровая инфраструктура дает конечным пользователям возможность подключить интернет со скоростью загрузки не менее 300 мегабит в секунду даже в часы пиковой нагрузки. Такая скорость позволяет одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами, проводить качественные видеоконференции, работать и учиться удаленно, также применять в бизнесе решения, требующие передачи больших объемов данных. Из общего числа точек доступа в Видземе и Земгале создано по 1269, в Латгале 1257, в Рижском регионе 1321, в Курземе 2392 точки. Около 98% из них предназначены для домохозяйств, остальные 2% для предприятий и общественных зданий. Ну и, значит, ранее была информация о том, что латвийский интернет один из лучших в мире. Я подтверждаю этот факт. В новом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21 место в мире, поднявшись сразу на 9 позиций. По сравнению с прошлым годом, исследование оценивало 97 стран по качеству интернета, кибербезопасности, доступности и свободе доступа к сети. Но, честно скажу, что в последнее время, конечно, есть места в Латвии, где интернет плохо ловится, в основном где-то лесные какие-то территории, но в общем и целом интернет очень быстро летает, и сколько я был в разных странах мира, в общем-то, там действительно интернет много хуже, особенно где-то в таких популярных европейских странах, в европейских местах. Друзья мои, вот такие новости. В общем, Латвия, как говорится, в этом смысле вперед. И молодцы, будьте современными, будьте развитыми. Молодежь знает английский язык и другие языки. Значит, хороший интернет, все прекрасно. Опять же, боремся с депрессией. Вы знаете, уважаемые депрессующие, все хорошо, все хорошо. Так с этим и будем жить, и продолжаем жить. Друзья мои, и программа наша тоже продолжает жить. Вперед, поехали.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.
9: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
10: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
9: Магний для нервов?
10: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
9: О, звучит здорово, я тоже куплю.
11: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
12: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, будьте уверены в том, что у вас все получится. Сомнение в собственных силах часто может демотивировать, а вам это не нужно. Лучше настраивайтесь на позитив и смело беритесь за задачу любой сложности. Тельцы, вам стоит разработать стратегию, согласно которой вы оптимизируете свои расходы. Это поможет вам больше экономить и инвестировать во что-то полезное. Постоянная трата денег к богатству вас не приведет. Близнецы, захочется уединиться и подумать о жизни и своем предназначении. В целом вы не склонны к саморефлексии, но сегодня у вас может возникнуть такая потребность. Не отказывайте себе в этом, проведите день наедине со своими мыслями. Раки, могут возникать какие-то стрессовые ситуации. Ваша главная задача — найти способ расслабиться и хотя бы какое-то время не думать о том, что происходит вокруг вас. Это позволит вам немного переключиться с проблем на что-то более позитивное. Львы, в этот день важна коммуникация с окружающими. Если вы будете настроены по отношению к ним доброжелательно, то можете установить новые полезные контакты, которые вскоре вам очень пригодятся. Девы, захочется навести порядок и дома, и в делах. Весь день вы будете крутиться, как белка в колесе. Ближе к вечеру найдите время для отдых, чтобы просто не свалиться с ног. Вкусный чай, массаж помогут вам восстановиться. Весы, вы умеете находить компромиссы, в этом ваша изюминка. Сегодня от вас потребуется продемонстрировать этот навык, однако вы не будете стороной конфликта, вы будете скорее посредником между двумя огнями. Скорпионы, вы ставите перед собой масштабные цели, а теперь пришло время их реализовывать. Если вы давно планировали переезд в другой город или страну, то самое время это сделать. На новом месте вас ждут крутые перспективы. Стрельцы, астрологи советуют вам проявлять в этот день чувство юмора. Только так вы сможете сгладить все острые углы, которые могут появляться в ваших отношениях с близкими. Козероги, сегодня вам стоит набраться смелости и храбрости для того, чтобы раз и навсегда преодолеть все препятствия, которые не давали вам возможности развиваться. У вас все получится, если не будете сидеть на одном месте. Водолеи, не забывайте о важности общения с окружающими и сотрудничестве с другими, чтобы вместе достигать больших результатов. К сожалению, в одиночку добиться высот будет очень сложно, так уж устроена жизнь. Рыбы, обязательно прислушивайтесь к своей интуиции. Сегодня в вашей жизни появится новый человек, но только от вас зависит, какими будут ваши с ним отношения. Внутренний голос поможет вам сделать правильный выбор. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро Балтайс Брунинекс есть решение. Закажи консультацию на Балтайс Брунинекс ЛВ, и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. Балтайс Брунинекс ЛВ.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук, евро 79. И сливочное масло 170 грамм, 79 центов. Lidl. Стоит того.
8: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю банданы. В самом начале своего появления банданы использовали как способ защититься от пыли, однако кто именно их придумал, неизвестно. Считается, что первыми подобные платки с узорами стали носить индийские рабочие в 13-14 веках. Бандана с хинди переводится как «повязывать». Также банданы были у испанских пастухов, чуть позже у американских ковбоев. Они прикрывали этими платками шею от солнца и на лицо поднимали лишь тогда, когда во время перегона скота необходимо было защитить глаза от пыли. Они даже не предполагали, что в далеком будущем бананы станут таким модным аксессуаром у их потомков. Есть еще средневековые записи, в которых указано, что пираты также повязывали на голову тканевые квадраты. Делали они это для того, чтобы отросшие за время долгих плаваний волосы не мешали им в сражениях. Кроме пиратов, банданы носили и бандиты, только надевали они их уже на лицо. Одни из крупнейших бандитских группировок США – Крипс и Бладс – в конце 90-х годов прошлого века даже официально назначили платки частью преступной амуниции. Для изготовления банданы используют узорчатую разноцветную или однотонную ткань. Наиболее удобным считается хлопковый материал. В том случае, если на улице очень жарко, такой платок будет просто незаменимым. Кроме того, на ткани с хлопком можно легко нанести любой узор, символы или рисунки. Сегодня эти платки уверенно стоят в строю вместе с прочими модными аксессуарами. Женщины и мужчины носят банданы на голове, завязывая их так, чтобы узел был на затылке. Но могут быть и другие варианты. Например, можно повязать их на талии, шее или на запястье руки. Часто пользуются такими платками пожарники, прикрывая свое лицо, так как они защищаются от вдыхания дыма. Солдаты, участвующие в военных действиях, использовали банданы для защиты глаз от пота. По этой же причине их носят спортсмены и танцоры, когда занимаются спортом или выступают. Бандана может быть не только украшением гардероба, а стать носителем глубокой смысловой нагрузки. Все будет зависеть от того, какая символика на нее нанесена. Быть может, владелец банданы захочет поделиться своим мировоззрением с окружающим миром, поведать о музыкальных, политических или иных предпочтениях. Но все-таки, наверное, для этого сейчас есть больше майки, это популярно, да, футболки и худи, я знаю, сейчас тоже разные надписи делают на разных языках, в общем-то, своих родных, как говорится, языках, и это модным считается. Вот в каждой стране, в общем-то, есть мастера, как говорится, умельцы, дизайнеры. Друзья мои, такая история. История банданы рассказана сегодня в рубрике «То время для вас».
0: «То время».

0: Реклама.
1: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
2: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билишу-сервис». Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
6: Борис Брейча, Латвия. 23 октября. Xiaomi Arena. Борис un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu, scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: из последних новостей.
1: Ну а теперь наша любимая еще одна тема. Это, конечно, Rail Baltica. 1 октября Кабмин рассмотрел подготовленное Минсообщение информационный доклад о стратегии дальнейшей реализации проекта в Латвии. И в документе представлено несколько сценариев завершения проекта, их стоимость прогноза необходимого дополнительного финансирования из госбюджета. После заседания Минсообщения Рихард Козловский с министром заявил, что для успешной реализации проекта нужны как дополнительные средства, так и существенные изменения в управлении, планировании и контроле расходов. В последние 4 месяца одной из моих задач было выяснить реальное положение дел в проекте. Впервые за время реализации Кабмину представили полную информацию. Обобщив доступную информацию, можем заключить, что строительство основной трассы Rail Baltica к 2030-му технически невозможно. Расходы на проект необходимо коренным образом пересмотреть. В соответствии с решением Кабмина от июня 2025 года для углубленной оценки проекта привлекли международную консалтинговую компанию. Задача была всесторонне проанализировать реализацию проекта в Латвии с точки зрения управления, финансов, экономики, технологии и права, выявить риски и возможности для улучшения, а также подготовить рекомендации по дальнейшей работе. Сделан вывод, что с учетом нынешних расчетов КАП затрат, прогнозируемого дефицита финансирования и графика работ реализовать Rail Baltica в Латвии нереально. При этом одного привлечения дополнительных средств недостаточно, необходимы существенные структурные изменения, в том числе в управлении проектом, планировании и контроле расходов. Министр указал, что ЖД-систему Балтии необходимо соединить с европейской. В нынешних условиях такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности, однако затраты должны быть разумными. В соответствии с выводами оценки проект необходимо основательно пересмотреть, оптимизировать, чтобы сделать его реально осуществимым. Также предстоит договориться с Европейской комиссией о ходе реализации, включая сроки и финансирование. Но, я так понимаю, главный вопрос, конечно, это цена. Правительство решило разработать минимальную работоспособную конфигурацию проекта. Она позволит четко определить минимальный объем работ и набор инфраструктуры. Для этого до конца года Минсообщение проведет изучение рынка для привлечения внешнего независимого консультанта, зачем сообщит Кабмину о результатах и финансировании, необходимом для разработки. Значит, уже начатые работы по проекту продолжают в пределах выделенных денег. Однако брать на себя новые или какие-то иные финансовые обязательства по Rail Baltica без разрешения Кабмина запрещено. Вопрос о выделении средств из госбюджета рассмотрится в ходе подготовки бюджетного законопроекта на соответствующий год. До конца года госканцелярия совместно с Минсообщением также представит правительству обоснованное предложение по созданию модели управления проектом под надзором Кабмина. Эта модель должна обеспечить руководство процессом разработки. Министерство сообщения подготовит отдельный доклад о средствах из госбюджета, необходимых для содержания и консервации уже построенной инфраструктуры. И, Министерство иностранных дел и Минсообщение продолжат отстаивать утвержденную позицию Латвии на переговорах с институтами ЕС. Цель — добиться выделения 10 миллиардов евро на строительство Rail Baltica в рамках многолетнего бюджета при европейском софинансировании в размере, внимание, 85%. Я думаю, что будет цифра, число 100, да? Конечно, хотелось бы. Друзья мои, что сказать? Денег нет, но вы держитесь. Денежки будем просить, нам дадут, а потом снова не будет, да? Вы знаете, не знаю, честно говоря, мне с этого ничего не перепадает. Я не участвую ни в каких схемах, вообще не имею к этому никакого отношения. Но я хотел бы, чтобы Rail Baltica была реализована, потому что, правда, очень крутой, интересный проект, современный. И хочется сесть в поезд и просто на выходные куда-то уехать, не думая ни о чем. Ни об автомобиле, ни о самолете, без всякого ожидания. Приехал на вокзал, ко времени сел и двинулся в мягком купейном вагоне. И проводница приносит тебе бутербродик, кофеечек, а может быть что-нибудь и покрепче. А? Хорошие мысли, хорошие. Прям душа требует поездок, путешествий. Надо реализовать будет. Все, мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Президент в понедельник начнет переговоры с избранными в Сейм партиями. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми четырьмя из шести политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов, объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партий «Суверенная власть», объединения «Млады латыши». В 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента.
3: Про статистику.
2: Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 790 1 тысяча гектаров прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно. После обеда ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия.
4: Второй час программы «Доброе утро». Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем нашу программу. Иона и Фока. Вот такой праздник отмечается в народе сегодня. Сегодня 5 октября, в понедельник. Название «Листопадное» и «Листодер». Этот день получил за сильные порывы ветра, при которых листья с деревьев как будто сдирает. Наши предки считали, что на таких ветрах катается нечистая сила. Фока почитается в народе как спаситель утопающих, хранитель от пожаров. Нежелательно в этот праздник сжигать старые веники, ругать ветер и бить чем-либо по земле. Запрещено есть рыбу и морепродукты, и не рекомендуется рыбалка. В народе Данный праздник считается началом осени. В этот день заканчивается уборка репы. Если на березе остались листья, значит, снег не скоро пойдет. Если шишек на хвойных деревьях мало, то зима будет теплая. Вообще, я вчера читал прогноз народный на эту зиму. Вы знаете, что читал, что нет. Какой-то набор слов. Значит, руководствуются приметами. Значит, сначала написано одно, потом другое. Сначала пишут, что зима будет теплой. Потом, значит, если начало октября холодное, значит, конец будет теплым. И наоборот, если вот начало октября теплое, конец будет холодным. В общем, ни черта не понял. Но суть примерно такая, что зима будет, понимаете. Ну, во всяком случае, зимние месяцы точно наступят. А какая будет погода, не сообщается. Друзья мои, шутки шутками, но тем не менее, в каждой шутке есть доля правды. Будем надеяться. Я люблю очень все-таки комфортную зиму, не морозную, не ветреную и без гололеда. Это просто самое ужасное, что есть в зиме. Ну, я как автолюбитель так считаю, и опасное. Друзья мои, меня зовут Кирилл Низовцев. 5 октября,

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, будьте уверены в том, что у вас все получится. Сомнение в собственных силах часто может демотивировать, а вам это не нужно. Лучше настраивайтесь на позитив и смело беритесь за задачу любой сложности. Тельцы, вам стоит разработать стратегию, согласно которой вы оптимизируете свои расходы. Это поможет вам больше экономить и инвестировать во что-то полезное. Постоянная трата денег к богатству вас не приведет. Близнецы, захочется уединиться и подумать о жизни и своем предназначении. В целом вы не склонны к саморефлексии, но сегодня у вас может возникнуть такая потребность. Не отказывайте себе в этом, проведите день наедине со своими мыслями. Раки, могут возникать какие-то стрессовые ситуации. Ваша главная задача — найти способ расслабиться и хотя бы какое-то время не думать о том, что происходит вокруг вас. Это позволит вам немного переключиться с проблем на что-то более позитивное. Львы, в этот день важна коммуникация с окружающими. Если вы будете настроены по отношению к ним доброжелательно, то можете установить новые полезные контакты, которые вскоре вам очень пригодятся. Девы, захочется навести порядок и дома, и в делах. Весь день вы будете крутиться, как белка в колесе. Ближе к вечеру найдите время для отдыха, чтобы просто не свалиться с ног. Вкусный чай, массаж помогут вам восстановиться. Весы, вы умеете находить компромиссы, в этом ваша изюминка. Сегодня от вас потребуется продемонстрировать этот навык, однако вы не будете стороной конфликта, вы будете скорее посредником между двумя огнями. Скорпионы, вы ставите перед собой масштабные цели, а теперь пришло время их реализовывать. Если вы давно планировали переезд в другой город или страну, то самое время это сделать. На новом месте вас ждут крутые перспективы. Стрельцы, астрологи советуют вам проявлять в этот день чувство юмора. Только так вы сможете сгладить все острые углы, которые могут появляться в ваших отношениях с близкими. Козероги, сегодня вам стоит набраться смелости и храбрости для того, чтобы раз и навсегда преодолеть все препятствия, которые не давали вам возможности развиваться. У вас все получится, если не будете сидеть на одном месте. Водолеи, не забывайте о важности общения с окружающими и сотрудничестве с другими, чтобы вместе достигать больших результатов. К сожалению, в одиночку добиться высот будет очень сложно, так уж устроена жизнь. Рыбы, обязательно прислушивайтесь к своей интуиции. Сегодня в вашей жизни появится новый человек,

0: но только от вас зависит, какими будут ваши с ним отношения. Внутренний голос поможет вам сделать правильный выбор. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Автомонитор.
1: Сразу несколько изменений в организации движения вступили в силу на этой неделе в центре города и в том числе на его границе. А конкретно на перекрестке Таллина, Смера и Аристида Бриана. Здесь уже изменена работа светофоров, а с сегодняшнего дня на перекрестке запрещен левый поворот для тех, кто двигается со стороны Бриевбас. Установлен знак «Движение прямо и направо». В свою очередь для тех, кто подъезжает со стороны Бриана, для поворота налево на улицу Мера установлен светофор с сигналом в виде красного креста, что дает дополнительное время для того, чтобы завершить маневр. Еще одно изменение на улице Валдемара. Здесь начались ночные работы на участке от бульвара Мейеровица до Элизабетес. В первую очередь приводят в порядок дождеприемники, а с 6 по 18 октября будет обновлено асфальтовое покрытие. Дорожники должны завершать работы до начала утреннего часа пик, однако нас уже предупредили, если что-то пойдет не так, то движение может быть ограничено, так что просят понять и простить. Кстати, утренний час пик уже в разгаре, от 5 до 6 баллов, дороги загружены на 58% и 46 заторов собрались к этой минуте. В лидерах по обыкновению Даугавгривас, Густава Замгалагатва перед Бриевбас в сторону порта, район перекрестка Круспилс и Гранита, а также улица Латгалас перед Вишкью перед Южным мостом в направлении центра. Кроме того, пробка на Южном мосту из Пардаугавы, судя по всему, из-за ДТП. Выбирайте оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкого понедельника, и пусть он будет удачным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: Более 30 лет они покоряют мир.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пиццы с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная инфраструктурная, друзья мои, новость. В рамках реформы Министерства сообщений по всей Латвии создано 7508 точек доступа к оптоволоконному интернету. Работы профинансированы из фонда восстановления. Благодаря этому у домохозяйств, предприятий и общественных зданий стало больше возможностей подключиться к быстрому и надежному интернету. Реформа завершена. На развитие современной электронной коммуникационной инфраструктуры в регионах Латвии из фонда восстановления выделили чуть больше 15 миллионов евро. Цель – расширить равный доступ к высокоскоростному интернету, независимо от места жительства, сократить цифровой разрыв между городами и сельскими территориями. В 5 регионах – Видземе, Земгале, Латгале, Рижском регионе, Курземе – построили оптоволоконную инфраструктуру. Она позволит домохозяйствам, предприятиям и общественным зданиям получать услуги электронной связи очень высокой пропускной способности. Это важное условие для развития удаленной работы, цифровых услуг, электронной коммерции, образования, здравоохранения и других современных решений в регионах Латвии. Сегодня высокоскоростной интернет – такая же важная инфраструктура, как дороги или электроснабжение. Его доступность имеет большое значение для развития регионов, получения качественных услуг. Кроме того, интернет расширяет возможности удаленной работы и учебы, что помогает привлекать жителей в регионы Латвии и стимулировать их возвращение, подчеркнул директор департамента связи Минсообщения Юрий Садовский. А построенная цифровая инфраструктура дает конечным пользователям возможность подключить интернет со скоростью загрузки не менее 300 мегабит в секунду даже в часы пиковой нагрузки. Такая скорость позволяет одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами, проводить качественные видеоконференции, работать и учиться удаленно, также применять в бизнесе решения, требующие передачи больших объемов данных. Из общего числа точек доступа в Видземе и Земгале создано по 1269, в Латгале 1257, в Рижском регионе 1321, в Курземе 2392 точки. Около 98% из них предназначены для домохозяйств, остальные 2% для предприятий и общественных зданий. Ну и, значит, ранее была информация о том, что латвийский интернет один из лучших в мире. Я подтверждаю этот факт. В новом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21 место в мире, поднявшись сразу на 9 позиций по сравнению с прошлым годом. Исследование оценивало 97 стран по качеству интернета, кибербезопасности, доступности и свободе доступа к сети. Но, честно скажу, что в последнее время, конечно, есть места в Латвии, где интернет плохо ловится, в основном где-то лесные какие-то территории. Но в общем и целом интернет очень быстро летает, и сколько я был в разных странах мира, в общем-то, там действительно интернет много хуже, особенно где-то в таких популярных европейских странах, в европейских местах. Друзья, вот такие новости. В общем, Латвия, как говорится, в этом смысле вперед. И молодцы, будьте современными, будьте развитыми. Молодежь знает английский язык и другие языки. Значит, хороший интернет, все прекрасно. Опять же, боремся с депрессией. Вы знаете, уважаемые депрессующие, все хорошо, все хорошо. Так с этим и будем жить, и продолжаем жить. Друзья мои, и программа наша тоже продолжает жить. Вперед, поехали.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Эва Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
8: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ну а теперь наша любимая еще одна тема. Это, конечно, Rail Baltica. 1 октября Кабмин рассмотрел подготовленное Минсообщение информационный доклад о стратегии дальнейшей реализации проекта в Латвии. И в документе представлены несколько сценариев завершения проекта, их стоимость, прогнозы необходимого дополнительного финансирования из госбюджета. После заседания Минсообщения Рихард Козловский с министром заявил, что для успешной реализации проекта нужны как дополнительные средства, так и существенные изменения в управлении, планировании и контроле расходов. В последние 4 месяца одной из моих задач было выяснить реальное положение дела в проекте. Впервые за время реализации Кабмину представили полную информацию. Обобщив доступную информацию, можем заключить, что строительство основной трассы Rail Baltica к 2030-му технически невозможно. Расходы на проект необходимо коренным образом пересмотреть. В соответствии с решением Кабмина от июня 2025 года для углубленной оценки проекта привлекли международную консалтинговую компанию. Задача была всесторонне проанализировать реализацию проекта в Латвии с точки зрения управления, финансов, экономики, технологий и права, выявить риски и возможности для улучшения, а также подготовить рекомендации по дальнейшей работе. Сделан вывод, что с учетом нынешних расчетов КАП затрат, прогнозируемого дефицита финансирования и графика работ реализовать Rail Baltica в Латвии нереально. При этом одного привлечения дополнительных средств недостаточно. Необходимы существенные структурные изменения, в том числе в управлении проектом, планировании и контроле расходов. Министр указал, что ЖД-систему Балтии необходимо соединить с европейской. В нынешних условиях такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности. Однако затраты должны быть разумными. В соответствии с выводами оценки проект необходимо основательно пересмотреть, оптимизировать, чтобы сделать его реально осуществимым. Также предстоит договориться с Европейской комиссией о ходе реализации, включая сроки и финансирование. Но, я так понимаю, главный вопрос, конечно, это цена. Правительство решило разработать минимальную работоспособную конфигурацию проекта. Она позволит четко определить минимальный объем работ и набор инфраструктуры. Для этого до конца года Минсообщение проведет изучение рынка для привлечения внешнего независимого консультанта, зачем сообщит Кабмину о результатах и финансировании, необходимом для разработки. Значит, уже начатые работы по проекту продолжают в пределах выделенных денег. Однако брать на себя новые или какие-то иные финансовые обязательства по Rail Baltica без разрешения Кабмина запрещено. Вопрос о выделении средств из госбюджета рассмотрится в ходе подготовки бюджетного законопроекта на соответствующий год. До конца года госканцелярия совместно с Минсообщением также представит правительству обоснованное предложение по созданию модели управления проектом под надзором Кабмина. Эта модель должна обеспечить руководство процессом разработки. Министерство сообщения подготовит отдельный доклад о средствах из госбюджета, необходимых для содержания и консервации уже построенной инфраструктуры. Министерство иностранных дел и Минсообщение продолжат отстаивать утвержденную позицию Латвии на переговорах с институтами ЕС. Цель — добиться выделения 10 миллиардов евро на строительство Rail Baltica в рамках многолетнего бюджета при европейском софинансировании в размере, внимание, 85%. Я думаю, что будет цифра, число 100, да? Конечно, хотелось бы. Друзья мои, что сказать? Денег нет? Ну, вы держитесь, денежки будем просить, нам дадут, а потом снова не будет, да? Вы знаете, не знаю, честно говоря, мне с этого ничего не перепадает, я не участвую ни в каких схемах, вообще не имею к этому никакого отношения. Но я хотел бы, чтобы Rail Baltica была реализована, потому что, правда, очень крутой, интересный проект, современный, и хочется сесть в поезд и просто на выходные куда-то уехать, не думая ни о чем, ни об автомобиле, ни о самолете. Без всякого ожидания приехал на вокзал, ко времени сел и двинулся в мягком купейном вагоне. И проводница приносит тебе бутербродик, кофеечек, а может быть что-нибудь и покрепче. А? Хорошие мысли, хорошие. Прям душа требует поездок, путешествий. Надо реализовать будет. Все, мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжается час пик в латвийской столице. Выруливаем мы на максимум. Пока на мониторе 6 баллов, но ближе к 7 и до 9 часов семерка почти наверняка появится. В предыдущем выпуске обратили внимание на изменения работы светофора и организации движения на перекрестке Таллина, Смера и Аристида Бриана. Следите за знаками. Не все передвигаются на автомобилях, некоторые на общественном транспорте. Для тех, кто пользуется 11-м трамваем, сообщим, изменился маршрут. Теперь из Межапарка до кольца станции Слаукумс и обратно. Это из-за ремонта путей и покрытия возле Национального театра. До конечной на улице Аусекля нужно пересаживаться на 5-й, 7-й или 8-й трамвая. Они продолжают ходить по расписанию. Вернемся к трафику. Крупная пробка из-за ДТП все утро сдерживала поток на Южном мосту со стороны Пардаугавы. Судя по всему, происшествие случилось в 7.15. Еще через час получили сообщение об этом от Алексея Счастливчика. Однако до последнего времени движение по мосту было затруднено. Из других существенных затруднений отметим участок Лелорбе-Сканцема, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно в направлении моста Славу. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
9: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
10: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobrīs. Xiaomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю банданы. В самом начале своего появления банданы использовали как способ защититься от пыли, однако кто именно их придумал, неизвестно. Считается, что первыми подобные платки с узорами стали носить индийские рабочие в 13-14 веках. Бандана с хинди переводится как «повязывать». Также банданы были у испанских пастухов, чуть позже у американских ковбоев. Они прикрывали этими платками шею от солнца и на лицо, поднимали ли их лишь тогда, когда во время перегона скота необходимо было защитить глаза от пыли. Они даже не предполагали, что в далеком будущем бананы станут таким модным аксессуаром у их потомков. Есть еще средневековые записи, в которых указано, что пираты также повязывали на голову тканевые квадраты. Делали они это для того, чтобы отросшие за время долгих плаваний волосы не мешали им в сражениях. Кроме пиратов, банданы носили и бандиты, только надевали они их уже на лицо. Одни из крупнейших бандитских группировок США – Крипс и Бладс – в конце 90-х годов прошлого века даже официально назначили платки частью преступной амуниции. Для изготовления банданы используют узорчатую разноцветную или однотонную ткань. Наиболее удобным считается хлопковый материал. В том случае, если на улице очень жарко, такой платок будет просто незаменимым. Кроме того, на ткани с хлопком можно легко нанести любой узор, символы или рисунки. Сегодня эти платки уверенно стоят в строю вместе с прочими модными аксессуарами. Женщины и мужчины носят банданы на голове, завязывая их так, чтобы узел был на затылке. Но могут быть и другие варианты. Например, можно повязать их на талии, шее или на запястье руки. Часто пользуются такими платками пожарники, прикрывая свое лицо, так как они защищаются от вдыхания дыма. Солдаты, участвующие в военных действиях, использовали банданы для защиты глаз от пота. По этой же причине их носят спортсмены и танцоры, когда занимаются спортом или выступают. Бандана может быть не только украшением гардероба, а стать носителем глубокой смысловой нагрузки. Все будет зависеть от того, какая символика на нее нанесена. Быть может, владелец банданы захочет поделиться своим мировоззрением с окружающим миром, поведать о музыкальных, политических или иных предпочтениях. Но все-таки, наверное, для этого сейчас есть больше майки, это популярно, да, футболки и худи, я знаю, сейчас тоже разные надписи делают на разных языках, в общем-то, своих родных, как говорится, языках, и это модным считается. Вот в каждой стране, в общем-то, есть мастера, как говорится, умельцы, дизайнеры. Друзья мои, такая история, история банданы рассказана сегодня в рубрике «То время для вас».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент обеспокоен низкой явкой избирателей. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. Там к партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть, объединение Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера.
3: Про погоду.
2: На этой неделе в Латвии станет прохладнее. Сегодня облачно. Во многих районах ожидается небольшой дождь и морось. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге после обеда ожидается небольшой дождь. Во вторник станет немного теплее. Ночью температура не опустится ниже плюс 10. Днем достигнет плюс 15, плюс 17. Небольшой дождь ожидается на востоке страны, а после полудня с северо-запада постепенно начнет проясняться. При этом ветер усилится. Порывы могут достигать 19 метров в секунду. В середине недели ветер стихнет, сменится на южный. В среду, 7 октября, небольшие осадки возможны местами в Видземе. В четверг, 8 октября, прогнозируется без осадков. При прояснениях ночи станут прохладнее, преимущественно плюс 5, плюс 9, местами возможны заморозки. На побережье сохранится более мягкая погода, около плюс 10 и немного выше. К концу недели с запада к Латвии приблизится новый циклон, дождей станет больше. В выходные 10-11 октября на морском побережье вновь ожидается усиление ветра. Дневная температура не превысит плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Программа продолжается. Доброе утро вам. И в этом блоке традиционно мы рассказываем об индивидуальных праздниках. Например, сегодня день рождения свой отмечает прекрасная актриса Кейт Уинслет. Помните Леонардо Ди Каприо, «Титаник»? И наверняка закатит вечеринку с дорогим шампанским, черной или осетровой икрой. А быть может, она будет просто сидеть дома и приготовить пиццу, разогреет ее в микроволновке, а купит в супермаркете. Кто знает, возможно и так. Еще один интересный товарищ, Боб Гелдоф, ирландский музыкант, родился сегодня. Александр Яковлевич Михайлов, «Любовь и голуби», российский актер театра и кино, отмечает сегодня свой день рождения. В этот день родилась Инна Чурикова. Вацлав Гавел, чешский писатель и госдеятель. Также родился Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии. Также 21-й президент США Честер Алан Артур. Наконец, Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист и писатель, 1713 год. Если у вас сегодня тоже личный праздник, я вас поздравляю от души. И, вы знаете, посмотрите вокруг, какая прекрасная природа, а? Осень вообще, ну вот я вот посмотрел вчера, позавчера на эту природу, на эту осень. Ну, мне кажется, вот в странах Балтии с природой наших этих прекрасных стран осень, ну просто очаровательное время года. Вот главное, чтобы не было пронизывающих холодов. А так, вы знаете, просто тянет на улицу, тянет куда-то поехать, погулять по лесу, вдоль какого-нибудь озера, зайти в какую-нибудь кафешечку милую, выпить чашку кофе, что-нибудь перекусить. Ой, ребята, как приятно, а? Какая жизнь прекрасная. Мы счастливые люди. Это 100%. Поэтому все депрессии прочь. Думаем о счастье, обо всем хорошем. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Я Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. 5 октября. Едем вперед. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная инфраструктурная, друзья мои, новость. В рамках реформы Министерства сообщений по всей Латвии создано 7508 точек доступа к оптово-волоконному интернету. Работы профинансированы из фонда восстановления. Благодаря этому у домохозяйств, предприятий и общественных зданий стало больше возможностей подключиться к быстрому и надежному интернету. Реформа завершена. На развитие современной электронной коммуникационной инфраструктуры в регионах Латвии из фонда восстановления выделили чуть больше 15 миллионов евро. Цель — расширить равный доступ к высокоскоростному интернету, независимо от места жительства, сократить цифровой разрыв между городами и сельскими территориями. В 5 регионах — Видземе, Земгале, Латгале, Рижском регионе, Курземе — построили оптоволоконную инфраструктуру. Она позволит домохозяйствам, предприятиям и общественным зданиям получать услуги электронной связи очень высокой пропускной способности. Это важное условие для развития удаленной работы, цифровых услуг, электронной коммерции, образования, здравоохранения и других современных решений в регионах Латвии. Сегодня высокоскоростной интернет — такая же важная инфраструктура, как дороги или электроснабжение. Его доступность имеет большое значение для развития регионов, получения качественных услуг. Кроме того, интернет расширяет возможности удаленной работы и учебы, что помогает привлекать жителей в регионы Латвии и стимулировать их возвращение, подчеркнул директор департамента связи Минсообщения Юрий Садовский. Построенная цифровая инфраструктура дает конечным пользователям возможность подключить интернет со скоростью загрузки не менее 300 мегабит в секунду даже в часы пиковой нагрузки. Такая скорость позволяет одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами, проводить качественные видеоконференции, работать и учиться удаленно, а также применять в бизнесе решения, требующие передачи больших объемов данных. Из общего числа точек доступа в Видземе и Земгале создано по 1269, в Латгале 1257, в Рижском регионе 1321, в Курземе 2392 точки. Около 98% из них предназначены для домохозяйств, остальные 2% для предприятий и общественных зданий. Ну и, значит, ранее была информация о том, что латвийский интернет один из лучших в мире. Я подтверждаю этот факт. В новом рейтинге интернет-соединения Латвия заняла 21 место в мире, поднявшись сразу на 9 позиций. По сравнению с прошлым годом, исследование оценивало 97 стран по качеству интернета, кибербезопасности, доступности и свободе доступа к сети. Но, честно сказать,

0: скажу, что в последнее время, конечно, есть места в Латвии, где интернет плохо ловится, в основном где-то лесные какие-то территории, но в общем и целом интернет очень быстро летает, и сколько я был в разных странах мира, в общем-то, там действительно интернет много хуже, особенно где-то в таких популярных европейских странах, в европейских местах. Друзья, мы вот такие новости. В общем, Латвия, как говорится, в этом смысле вперед. И молодцы, будьте современными, будьте развитыми. Молодежь знает английский язык и другие языки. Значит, хороший интернет, все прекрасно. Опять же, боремся с депрессией. Вы знаете, уважаемые депрессующие, все хорошо, все хорошо. Так с этим и будем жить, и продолжаем жить. Друзья мои, и программа наша тоже продолжает жить. Вперед, поехали.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбя 3А.
1: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, будьте уверены в том, что у вас все получится. Сомнение в собственных силах часто может демотивировать, а вам это не нужно. Лучше настраивайтесь на позитив и смело беритесь за задачу любой сложности. Тельцы, вам стоит разработать стратегию, согласно которой вы оптимизируете свои расходы. Это поможет вам больше экономить и инвестировать во что-то полезное. Постоянная трата денег к богатству вас не приведет. Близнецы, захочется уединиться и подумать о жизни и своем предназначении. В целом вы не склонны к саморефлексии, но сегодня у вас может возникнуть такая потребность. Не отказывайте себе в этом, проведите день наедине со своими мыслями. Раки, могут возникать какие-то стрессовые ситуации. Ваша главная задача – найти способ расслабиться и хотя бы какое-то время не думать о том, что происходит вокруг вас. Это позволит вам немного переключиться с проблем на что-то более позитивное. Львы, в этот день важна коммуникация с окружающими. Если вы будете настроены по отношению к ним доброжелательно, то можете установить новые полезные контакты, которые вскоре вам очень пригодятся. Девы, захочется навести порядок и дома, и в делах. Весь день вы будете крутиться, как белка в колесе. Ближе к вечеру найдите время для отдых, чтобы просто не свалиться с ног. Вкусный чай, массаж помогут вам восстановиться. Весы, вы умеете находить компромиссы, в этом ваша изюминка. Сегодня от вас потребуется продемонстрировать этот навык, однако вы не будете стороной конфликта, вы будете скорее посредником между двумя огнями. Скорпионы, вы ставите перед собой масштабные цели, а теперь пришло время их реализовывать. Если вы давно планировали переезд в другой город или страну, то самое время это сделать. На новом месте вас ждут крутые перспективы. Стрельцы, астрологи советуют вам проявлять в этот день чувство юмора. Только так вы сможете сгладить все острые углы, которые могут появляться в ваших отношениях с близкими. Козероги, сегодня вам стоит набраться смелости и храбрости для того, чтобы раз и навсегда преодолеть все препятствия, которые не давали вам возможности развиваться. У вас все получится, если не будете сидеть на одном месте. Водолеи, не забывайте о важности общения с окружающими и сотрудничестве с другими, чтобы вместе достигать больших результатов. К сожалению, в одиночку добиться высот будет очень сложно, так уж устроена жизнь. Рыбы, обязательно прислушивайтесь к своей интуиции. Сегодня в вашей жизни появится новый человек, но только от вас зависит, какими будут ваши с ним отношения. Внутренний голос поможет вам сделать правильный выбор. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежее, без добавок.
8: Свежее?
7: Свежее.
8: Без добавок?
7: Без добавок.
8: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
9: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
6: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
10: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ну а теперь наша любимая еще одна тема. Это, конечно, Rail Baltica. 1 октября Кабмин рассмотрел подготовленное Минсообщение информационный доклад о стратегии дальнейшей реализации проекта в Латвии. И в документе представлено несколько сценариев завершения проекта, их стоимость прогноза необходимого дополнительного финансирования из госбюджета. После заседания Минсообщения Рихард Козловский с министром заявил, что для успешной реализации проекта нужны как дополнительные средства, так и существенные изменения в управлении, планировании и контроле расходов. В последние 4 месяца одной из моих задач было выяснить реальное положение дела в проекте. Впервые за время реализации Кабмину представили полную информацию. Обобщив доступную информацию, можем заключить, что строительство основной трассы Rail Baltica к 2030-му технически невозможно. Расходы на проект необходимо коренным образом пересмотреть. В соответствии с решением Кабмина от июня 2025 года для углубленной оценки проекта привлекли международную консалтинговую компанию. Задача была всесторонне проанализировать реализацию проекта в Латвии с точки зрения управления, финансов, экономики, технологий и права, выявить риски и возможности для улучшения, а также подготовить рекомендации по дальнейшей работе. Сделан вывод, что с учетом нынешних расчетов КАП затрат, прогнозируемого дефицита финансирования и графика работ реализовать Rail Baltica в Латвии нереально. При этом одного привлечения дополнительных средств недостаточно. Необходимы существенные структурные изменения, в том числе в управлении проектом, планировании и контроле расходов. Министр указал, что ЖД-систему Балтии необходимо соединить с европейской. В нынешних условиях такой транспортный коридор может стать важным элементом военной мобильности и гражданской безопасности, однако затраты должны быть разумными. В соответствии с выводами оценки проект необходимо основательно пересмотреть, оптимизировать, чтобы сделать его реально осуществимым. Также предстоит договориться с Европейской комиссией о ходе реализации, включая сроки и финансирование. Но, я так понимаю, главный вопрос, конечно, это цена. Правительство решило разработать минимальную работоспособную конфигурацию проекта. Она позволит четко определить минимальный объем работ и набор инфраструктуры. Для этого до конца года Минсообщение проведет изучение рынка для привлечения внешнего независимого консультанта, зачем сообщит Кабмину о результатах и финансировании, необходимом для разработки. Значит, уже начатые работы по проекту продолжаются в пределах выделенных денег. Однако брать на себя новые или какие-то иные финансовые обязательства по Rail Baltica без разрешения Кабмина запрещено. Вопрос о выделении средств из госбюджета рассмотрится в ходе подготовки бюджетного законопроекта на соответствующий год. До конца года госканцелярия совместно с Минсообщением также представит правительству обоснованное предложение по созданию модели управления проектом под надзором Кабмина. Эта модель должна обеспечить руководство процессом разработки. Министерство сообщения подготовит отдельный доклад о средствах из госбюджета, необходимых для содержания и консервации уже построенной инфраструктуры. Министерство иностранных дел и Минсообщение продолжат отстаивать утвержденную позицию Латвии на переговорах с институтами ЕС. Цель — добиться выделения 10 миллиардов евро на строительство Rail Baltica в рамках многолетнего бюджета при европейском софинансировании в размере, внимание, 85%. Я думаю, что будет цифра, число 100, да? Конечно, хотелось бы. Друзья мои, что сказать? Денег нет? Ну, вы держитесь, денежки будем просить, нам дадут, а потом снова не будет, да? Вы знаете, не знаю, честно говоря, мне с этого ничего не перепадает, я не участвую ни в каких схемах, вообще не имею к этому никакого отношения, но я хотел бы, чтобы Rail Baltica была реализована, потому что, правда, очень крутой, интересный проект, современный, и хочется сесть в поезд и просто на выходные куда-то уехать, не думая ни о чем, ни об автомобиле, ни о самолете. Без всякого ожидания приехал на вокзал, ко времени сел и двинулся в мягком купейном вагоне. И проводница приносит тебе бутербродик, кофеечек, а может быть что-нибудь и покрепче. А? Хорошие мысли, хорошие. Прям душа требует поездок, путешествий. Надо реализовать будет. Все, мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Противоречиво прошел утренний заезд на трудовые места в латвийской столице. С одной стороны, загруженность дорог на максимуме перед 9 часами достигла 73% и было 55 существенных заторов, но при этом оставалось немало второстепенных дорог, где движение было достаточно свободно. Мы же говорим о проблемных местах, и одним из них стал Южный мост, где после 7 утра произошло ДТП, однако пробка со стороны Пардаугавы сохранялась на протяжении всего часа пик. В данный момент движение восстановлено. Кстати, об аварийности и правонарушениях. Посмотрим на сводку госполиции за уикенд с пятницы по воскресенье включительно. За эти три дня произошло 177 ДТП по Риге и столичному региону. Причем в пятницу 67 аварий, в субботу 71. Отметим, что в этих происшествиях было очень много, 32 пострадавших. В том числе 4 пешехода, 5 на электрогаджетах и 8 велосипедистов. Причем все это время была хорошая погода без осадков. Однако бдительность, видимо, с наступлением осени притупилась. Патрульные пошустрили изрядно, составили 260 протоколов, причем львиную долю, 118, за превышение скорости и агрессивное вождение. Под хмельком поймали 6 водил, только один находился в легкой степени. У 5 было более 1,5 промилле. На них заведены уголовные дела на время лишения прав. 4 помимо штрафа предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у 1 машина конфискована. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: друзья, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, между прочим, понедельник, 5 октября. Программа завершается. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Прощаюсь с вами на сегодня. Желаю вам всего самого-самого-самого наилучшего. И хочу рассказать в завершении программы курьезный случай. Значит, «Я люблю Латвию», «Life Latvia», гласит надпись на сувенире, который обнаружили где-то в интернете. Однако его форма и цвета заставила пользователя усомниться в знании географии. Необычный освежитель воздуха стал предметом для шуток в соцсетях. Это, значит, знаете, такой освежитель, который плоский, вешается в машине, ну, чаще всего под зеркалом. Значит, одна из пользователей соцсетей увидела освежитель с надписью «I love Latvia», выполненном в форме, которая напоминает контур Литвы, то есть как будто бы кусочек земли, да, и раскрашен в цвета, внимание, эстонского флага. Ну, в общем, все страны Балтии практически в одном флаконе, ну, вернее, в одной пластинке освежителя воздуха. Вот и такое. Бывает, наверное, китайцы, недолго думая, создали такую, в общем-то, ну, хотел сказать, ерунду. На самом деле, скажу по-другому, такой шедевр. Все, прощаюсь с вами на сегодня, друзья. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Вам пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», — заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов.
3: Про экономику.
1: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыкальные союзы заранее предугадать практически невозможно. Гио Пика и Валерий Меладзе. Артисты с совершенно разной манерой, аудиторией и музыкальной историей. Но иногда именно на таком контрасте и рождаются самые интересные дуэты. Их новая совместная работа получила название «Соль земли». Этот неожиданный дуэт предложил Гио Пика, прислав Константину Меладзе набросок первого куплета. Константин в течение нескольких дней написал припев и сделал аранжировку. Так родилась эта песня. Она настолько понравилась Валерию, что он предложил снять на нее клип, несмотря на свой чрезвычайно насыщенный гастрольный график. Съемки прошли в живописных окрестностях Тбилиси и на востоке Грузии. Премьера песни и клипа состоялась 2 октября. Встречайте! Гио Пика и Валерий Меладзе. «Соль земли».

Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским кроном, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод. И туго там станет соло, путь был долог меж тех елок.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
3: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билетсервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии готовятся к появлению цифровых водительских прав. В перспективе привычное пластиковое удостоверение можно будет заменить документом в смартфоне и предъявлять его, например, во время полицейской проверки. Но речь идет не о фотографии водительских прав и даже не просто об информации из приложения Дирекции безопасности дорожного движения. Цифровое удостоверение станет полноценным официальным документом и будет храниться в европейском кошельке цифровой идентичности. На создание и тестирование латвийской системы предусмотрено около 656 тысяч евро. Половину расходов профинансирует Евросоюз, вторую половину – государственный бюджет. При этом пластиковые права пока выбрасывать точно не стоит. Систему еще предстоит разработать, протестировать и подготовить к реальному использованию. Государственной полиции также понадобится техническая возможность проверять такой документ непосредственно со смартфона водителя. Главное преимущество проекта в том, что он рассчитан не только на Латвию. В будущем цифровые водительские удостоверения должны взаимно признаваться во всех странах Евросоюза. То есть документ в телефоне должен работать во время поездки за границу. При этом заставлять водителей полностью отказываться от пластиковой карточки не собираются. Оба варианта должны иметь одинаковую юридическую силу. Кстати, наша страна подобную технологию уже испытывала в европейском пилотном проекте. Теперь задача значительно серьезнее – превратить данный эксперимент в систему для повседневного использования. Ожидаем! Некоторые водители годами живут по простой схеме. Уровень масла снизился, долили немного и поехали дальше. В таком случае, если двигатель работает нормально, кажется, что проблемы вообще-то и нет. Но масло из исправного двигателя не должно бесследно исчезать в больших количествах. И постоянный долив – это не ремонт, а всего лишь поддержание необходимого уровня. Масло может уходить наружу через прокладки и уплотнения, причем лужи под автомобилем может и не быть. Небольшая течь попадает на горячие детали двигателя и постепенно выгорает. Другой вариант, когда масло попадает внутрь цилиндров и сгорает вместе с топливом. Причиной могут быть изношенные маслосъемные кольца, колпачки клапанов или даже неисправности системы вентиляции картера. И даже знаменитый синий дым из выхлопной трубы появляется далеко не всегда настолько явно, чтобы водитель сразу его заметил. Поэтому если канистра масла стала постоянным пассажиром в багажнике, полезнее не покупать следующую, а выяснить причину расхода. Логотип Toyota сегодня узнается буквально с нескольких метров. Но три знакомых овала появились далеко не сразу. В первое десятилетие компания использовала более простые варианты эмблемы и написания своего названия. К концу 80-х годов Toyota уже активно выходила на мировые рынки, поэтому понадобился знак, который одинаково хорошо узнавался бы в любой стране и не зависел бы от языка. Разработка новой эмблемы заняла около 5 лет. В результате появились 3 овала. 2 внутренних пересекаются между собой и символизируют отношения компании и клиента. Кроме того, в их очертаниях можно увидеть букву «Т». Большой внешний овал обозначает окружающий их мир. И, кстати, одна из популярных версий гласит, что логотип Toyota символизирует нитку, вдетую в игольное ушко, что отсылает к историческому прошлому компании. В начале 20 века предприятие начинало с производства автоматических ткацких станков. Однако официальная трактовка компании сложнее и включает 3 пересекающихся эклипса. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
2: Реклама.
4: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама. Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоуми Арена. Борис und viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про депутатов.
1: В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно две трети состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Млада Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединение в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7.
2: Про выборы.
1: Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактиньш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактиньш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди.

0: Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того с 5 октября. Мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм, 3,59. Картофельная закуска 100 грамм, евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Пешеходная зебра.
1: Первая привычная нам дорожная зебра появилась в Великобритании в 51 году. После войны автомобилей стало значительно больше, и инженеры искали разметку, которую водитель хорошо заметит издалека. Лучшим вариантом оказались широкие черно-белые полосы. Из-за сходства с окраской животного переход быстро прозвали зеброй. Позже вместо черных полос стали использовать цвет самого асфальта, а название сохранилось до наших дней.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь, по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Мэнес Аптеки в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про главное.
2: Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Млада Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте.
1: Про заявление.
2: Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», — заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыкальные союзы заранее предугадать практически невозможно. Гио Пика и Валерий Меладзе. Артисты с совершенно разной манерой, аудиторией и музыкальной историей. Но иногда именно на таком контрасте и рождаются самые интересные дуэты. Их новая совместная работа получила название «Соль земли». Этот неожиданный дуэт предложил Гио Пика, прислав Константину Меладзе набросок первого куплета. Константин в течение нескольких дней написал припев и сделал аранжировку. Так родилась эта песня. Она настолько понравилась Валерию, что он предложил снять на нее клип, несмотря на свой чрезвычайно насыщенный гастрольный график. Съемки прошли в живописных окрестностях Тбилиси и на востоке Грузии. Премьера песни и клипа состоялась 2 октября. Встречайте! Гио Пика и Валерий Меладзе. «Соль земли».

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Start your day like a champion.
4: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Биржу Сервис ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Я грусть свою доверил ветру и телефонным проводам.

Бог, Он смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии готовятся к появлению цифровых водительских прав. В перспективе привычное пластиковое удостоверение можно будет заменить документом в смартфоне и предъявлять его, например, во время полицейской проверки. Но речь идет не о фотографии водительских прав и даже не просто об информации из приложения Дирекции безопасности дорожного движения. Цифровое удостоверение станет полноценным официальным документом и будет храниться в европейском кошельке цифровой идентичности. На создание и тестирование латвийской системы предусмотрено около 656 тысяч евро. Половину расходов профинансирует Евросоюз, вторую половину – государственный бюджет. При этом пластиковые права пока выбрасывать точно не стоит. Систему еще предстоит разработать, протестировать и подготовить к реальному использованию. Государственной полиции также понадобится техническая возможность проверять такой документ непосредственно со смартфона водителя. Главное преимущество проекта в том, что он рассчитан не только на Латвию. В будущем цифровые водительские удостоверения должны взаимно признаваться во всех странах Евросоюза. То есть документ в телефоне должен работать во время поездки за границу. При этом заставлять водителей полностью отказываться от пластиковой карточки не собираются. Оба варианта должны иметь одинаковую юридическую силу. Кстати, наша страна подобную технологию уже испытывала в европейском пилотном проекте. Теперь задача значительно серьезнее – превратить данный эксперимент в систему для повседневного использования. Ожидаем! Некоторые водители годами живут по простой схеме. Уровень масла снизился, долили немного и поехали дальше. В таком случае, если двигатель работает нормально, кажется, что проблемы вообще-то и нет. Но масло из исправного двигателя не должно бесследно исчезать в больших количествах. И постоянный долив – это не ремонт, а всего лишь поддержание необходимого уровня. Масло может уходить наружу через прокладки и уплотнения, причем лужи под автомобилем может и не быть. Небольшая течь попадает на горячие детали двигателя и постепенно выгорает. Другой вариант, когда масло попадает внутрь цилиндров и сгорает вместе с топливом. Причиной могут быть изношенные маслосъемные кольца, колпачки клапанов или даже неисправности системы вентиляции картера. И даже знаменитый синий дым из выхлопной трубы появляется далеко не всегда настолько явно, чтобы водитель сразу его заметил. Поэтому если канистра масла стала постоянным пассажиром в багажнике, полезнее не покупать следующую, а выяснить причину расхода. Логотип Toyota сегодня узнается буквально с нескольких метров. Но три знакомых овала появились далеко не сразу. В первые десятилетия компания использовала более простые варианты эмблемы и написания своего названия. К концу 80-х годов Toyota уже активно выходила на мировые рынки, поэтому понадобился знак, который одинаково хорошо узнавался бы в любой стране и не зависел бы от языка. Разработка новой эмблемы заняла около 5 лет. В результате появились 3 овала. 2 внутренних пересекаются между собой и символизируют отношения компании и клиента. Кроме того, в их очертаниях можно увидеть букву «Т». Большой внешний овал обозначает окружающий их мир. И, кстати, одна из популярных версий гласит, что логотип Toyota символизирует нитку, вдетую в игольное ушко, что отсылает к историческому прошлому компании. В начале 20 века предприятие начинало с производства автоматических ткацких станков. Однако официальная трактовка компании сложнее и включает 3 пересекающихся эклипса. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
4: Реклама. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее, без добавок.
6: Свежее?
5: Свежее.
6: Без добавок?
5: Без добавок.
6: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
7: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
4: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
8: Укрепляй свой организм осенью в аптеках Апотека. В этом месяце на детские витамины Марс Эйши скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда Провизор при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов Провизор и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний Провизор Drink and Go, который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

кошелькой по почтовому ящику будешь. И опять ничего, и опять, как всегда, пустота. Знать напрасно ты душу и сердце надеждой изводишь. А ведь думала, что будет вечно.

конверта, та записка, что я, не простившись, успел написать.

крови. Прости, что не сказал я главного тебе. Глаза закрой, представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной, там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения, но, видать, по всему затеряли

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи — песня,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про премьер-министра.
1: Лидер, победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии.
3: Про экономику.
1: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии.

0: Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука, нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками, и жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Бескамерные шины.
1: В 1946 году компания Goodyear представила первую бескамерную шину. Это снизило вес, улучшило управляемость и уменьшило риск проколов. Сегодня почти все легковые автомобили используют именно такие шины, и они стали стандартом безопасности.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: последний раз.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша. Сегодня в нашей программе испанская романтическая комедия «Наши любовники». Главный герой Карлос – сценарист комедий, человек с чувством юмора и изрядной долей жизненной усталости. У него есть жена, маленькая дочь и семейный кризис. Жена решает взять паузу в отношениях, и Карлос временно перебирается к своему другу Кристобалю. И именно в этот непростой момент судьба знакомит его с загадочной девушкой по имени Ирен. Они встречаются в баре при книжном магазине, и почти сразу Ирен предлагает необычную игру. Никаких имен и никаких вопросов о прошлом. Но главное, можно фантазировать и даже беззастенчиво врать. Есть только одно правило – не влюбляться. Карлос и Ирен начинают встречаться, гулять по Сарагосе, разговаривать о книгах, любви, одиночестве и жизни. Их отношения постепенно превращаются в остроумный диалог, где за каждой шуткой может скрываться признание, а за каждой выдумкой – самая настоящая правда. Но у каждого из них есть прошлое, от которого невозможно спрятаться даже за красивыми правилами игры. Фильм «Наши любовники» – это кино о том, как легко придумать правила для любви и как сложно им следовать. Приятного просмотра!
0: Киноафиша.
1: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про депутатов.
1: В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Млада Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7.
2: Про выборы.
1: Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

И ничего, что понедельник день рабочий, всегда же найдется для потехи час, чтобы в отличной компании Авторадио Латвия отметить события или отпраздновать дату в программе по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем отличного настроения, а начнем мы с темы, которая касается абсолютно всех. Сегодня Всемирный день учителя. Нет профессии важнее и нужнее, разве что еще медики. Мы все должны быть признательны тем людям, которые во многом сделали нас теми, кем мы являемся. В большинстве своем успешными и профессиональными людьми. Хочу передать большой привет своей классной руководительнице Людмиле Ивановне Багздевич. Хотя, уверен, многие сейчас хотели бы поздравить своих учителей и наставников. Им всем желаем отличного здоровья и прекрасного самочувствия. Слушаем песню «Виа Пламя», а к этой теме еще непременно вернемся.

программу «По заявкам только для вас» прилетело поздравительное письмо от Михаила. Здравствуйте! Большое спасибо вам, Авторадио, за вашу передачу, за отзывчивость и за возможность передать поздравления. 5 октября – день рождения у нашей дорогой и любимой мамы и бабушки Люды. Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни, очередной юбилей не за горами, всегда оставаться такой же жизнерадостной, позитивной и целеустремленной. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной. Не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода. Крепко-крепко обнимаем, целуем, поздравляем. Дети, внуки, родные, друзья. Музыкальным подарком для вас, бабушка Люда, будет песня «Родительский дом». Главное, что вас ценит, уважает и очень любит ваша большая семья. Мы слушаем Льва Лещенко в задушевной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: программе только лучшие хиты «Живой звук». Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Уважаемая передача «Только для вас». Хочу поздравить с Днем Учителя, в том числе и себя. А так начинается послание от Елены. Я почти полвека в профессии. Это огромная часть моей жизни, в которой были тысячи встреч, детских голосов, первых прочитанных слов, открытий, вопросов, улыбок и маленьких побед. С Днем Учителя, коллеги! Пусть ваша жизнь будет похожа на хорошую книгу с мудрыми страницами прошлого, светлыми главами настоящего и еще множеством прекрасных страниц впереди. И да, мы выбрали профессию, которая остается с человеком навсегда. Уважаемый ведущий, дайте, пожалуйста, возможность прозвучать на волнах любимого авторадио моей песни о счастье. С теплом, Фелиса Дор. Мы уже познакомились с вашей песней «Волшебный черный кофе», а теперь новая премьера «Счастье». Это для вас, Елена, и от вас, как от исполнительницы со сценическим именем Фелиса Дор. Слушаем и наслаждаемся.
1: Только для вас.

0: собой. Мне счастье тихо улыбнулось,
1: и за окном зажглись огни.
0: А может, счастье не вернулось?
1: Оно осталось
0: здесь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный западный ветер в западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
3: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких —

0: Ченджа.
1: На Авторадио Латвия продолжается популярная передача «Только для вас». Нам пишет дружеский швейный коллектив из Елговы, настроенный на волну Авторадио с утра до вечера. Добрый день! Сегодня выпала честь получать душевные пожелания и музыкальный подарок Кристине Рыбак. Нашей классной коллеге хотим пожелать. У тебя грандиозный план. Покорить решила океан. Накупила платьев и духов и напекла с десяток пирогов. Только кот украл со стола сыр, и рушится у Кристины мир. Но она не плачет, не грустит, а на самокате вдаль летит. Улыбается, сияет как звезда, не унывает в жизни никогда. Пусть завидуют вокруг мужчины, нету краше и смешней Кристины. Вот не знаю, смешно ли вам сейчас Кристина, но лично меня позабавило это пожелание с поздравлением, судя по всему, сочиненное вашим главным тамадой Инарой. Получилось славно, Пушкин с Лермонтовым уже отошли в сторонку. Мы же будем слушать Ярослава Леонова, песня называется «Ты чертовски хороша». Это все про вас, Кристина, в программе «По заявкам».

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Заключительная на сегодня заявка, ее прислала Эмилия. Привет, Авторадио. Хочу поздравить свою лучшую подругу. Светик, рыбка наша, с днем рождения. Всего самого светлого и прекрасного. Это любящие тебя друзья и коллеги. Сидим на работе, слушаем Авторадио, ждем тебя. Только что накрыли на стол небольшой фуршет. Поставьте, пожалуйста, елку, любую песню. А запись мы потом Светику прокрутим. И спасибо Авторадио за то, что вы есть. Прекрасное поздравление. И на таком замечательном позитивном моменте мы завершим программу по заявкам. Вам, Светлана, еще песня полагается. Держите. Музыкальный подарок от Авторадио «Латвия».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про энергетику.
1: Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгаза уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу.
2: Про выборы.
1: Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Млада Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 6 октября, в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыкальные союзы заранее предугадать практически невозможно. Гио Пика и Валерий Меладзе. Артисты с совершенно разной манерой, аудиторией и музыкальной историей. Но иногда именно на таком контрасте и рождаются самые интересные дуэты. Их новая совместная работа получила название «Соль земли». Этот неожиданный дуэт предложил Гио Пика, прислав Константину Меладзе набросок первого куплета. Константин в течение нескольких дней написал припев и сделал аранжировку. Так родилась эта песня. Она настолько понравилась Валерию, что он предложил снять на нее клип, несмотря на свой чрезвычайно насыщенный гастрольный график. Съемки прошли в живописных окрестностях Тбилиси и на востоке Грузии. Премьера песни и клипа состоялась 2 октября. Встречайте! Гио Пика и Валерий Меладзе. «Соль земли».

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод. И дуэтом станет соло, путь был долог меж тех елок. Лишь любовь сохранит наш век, лишь любовь.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Низголос 18А. И в интернете milbaza.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии готовятся к появлению цифровых водительских прав. В перспективе привычное пластиковое удостоверение можно будет заменить документом в смартфоне и предъявлять его, например, во время полицейской проверки. Но речь идет не о фотографии водительских прав и даже не просто об информации из приложения Дирекции безопасности дорожного движения. Цифровое удостоверение станет полноценным официальным документом и будет храниться в европейском кошельке цифровой идентичности. На создание и тестирование латвийской системы предусмотрено около 656 тысяч евро. Половину расходов профинансирует Евросоюз, вторую половину – государственный бюджет. При этом пластиковые права пока выбрасывать точно не стоит. Систему еще предстоит разработать, протестировать и подготовить к реальному использованию. Государственной полиции также понадобится техническая возможность проверять такой документ непосредственно со смартфона водителя. Главное преимущество проекта в том, что он рассчитан не только на Латвию. В будущем цифровые водительские удостоверения должны взаимно признаваться во всех странах Евросоюза. То есть документ в телефоне должен работать во время поездки за границу. При этом заставлять водителей полностью отказываться от пластиковой карточки не собираются. Оба варианта должны иметь одинаковую юридическую силу. Кстати, наша страна подобную технологию уже испытывала в европейском пилотном проекте. Теперь задача значительно серьезнее – превратить данный эксперимент в систему для повседневного использования. Ожидаем! Некоторые водители годами живут по простой схеме. Уровень масла снизился, долили немного и поехали дальше. В таком случае, если двигатель работает нормально, кажется, что проблемы вообще-то и нет. Но масло из исправного двигателя не должно бесследно исчезать в больших количествах. И постоянный долив – это не ремонт, а всего лишь поддержание необходимого уровня. Масло может уходить наружу через прокладки и уплотнения, причем лужи под автомобилем может и не быть. Небольшая течь попадает на горячие детали двигателя и постепенно выгорает. Другой вариант, когда масло попадает внутрь цилиндров и сгорает вместе с топливом. Причиной могут быть изношенные маслосъемные кольца, колпачки клапанов или даже неисправности системы вентиляции картера. И даже знаменитый синий дым из выхлопной трубы появляется далеко не всегда настолько явно, чтобы водитель сразу его заметил. Поэтому если канистра масла стала постоянным пассажиром в багажнике, полезнее не покупать следующую, а выяснить причину расхода. Логотип Toyota сегодня узнается буквально с нескольких метров. Но три знакомых овала появились далеко не сразу. В первые десятилетия компания использовала более простые варианты эмблемы и написания своего названия. К концу 80-х годов Toyota уже активно выходила на мировые рынки, поэтому понадобился знак, который одинаково хорошо узнавался бы в любой стране и не зависел бы от языка. Разработка новой эмблемы заняла около 5 лет. В результате появились 3 овала. 2 внутренних пересекаются между собой и символизируют отношения компании и клиента. Кроме того, в их очертаниях можно увидеть букву «Т». Большой внешний овал обозначает окружающий их мир. И, кстати, одна из популярных версий гласит, что логотип Toyota символизирует нитку, вдетую в игольное ушко, что отсылает к историческому прошлому компании. В начале 20 века предприятие начиналось с производства автоматических ткацких станков. Однако официальная трактовка компании сложнее и включает 3 пересекающихся эклипса. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и набор более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
1: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс хочет сократить число министерств и добиться экономического прорыва в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определен может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия» на первом месте – 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» «Младая Латыши» – 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следуют прогрессивные 7,88% и новое единство 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство Союз зеленых и крестьян получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu

0: Lasībā 16. oktobrī Rīgā.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пикнайт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
8: В Мэнес аптеках для сеньоров больше преимуществ. Дни сеньоров по понедельникам, а теперь также и по пятницам. А еще и другие преимущества с картой лояльности Веселыба. Узнайте больше в Мэнес аптеке или на veselyba.lv. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Как это обычно бывает по понедельникам, утренний заезд на трудовые места был мощным, 7 баллов на максимуме, день прошел спокойно на 2 и 3 баллов. Ну а сейчас мы смотрим, каким будет в плане трафика вечер 5 октября. К этой минуте от 4 до 5 баллов, это немного удивляет, потому что примерно на балл ниже обычной загруженности дорог для этого времени. Скорее всего, свои 8 баллов вечерний час пик наберет, но позже. А сейчас можно задержаться на 10 минут или чуть более на улице Круспилс перед Гранита, это есть. Если двигаться со стороны моста Славу. К этой отметке приближается затор на Густава Земгалагатва перед Брейбас в направлении Восточной магистрали. Все остальные затруднения, а их в городе около 25, до 10 минут не дотягивают. Сегодня вечером по погоде все более-менее нормально. 14 градусов, пасмурно, но без существенных осадков. Держим дистанцию и будем внимательны, а также взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого трафика и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

уступаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

0: никуда, никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Конфигурация коалиции еще неизвестна. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинируют кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс, глава Латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепая Улдис Сескс. Напомним, что Андрес Кулбергс не является членом ни одной партии, входящей в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения.
2: Про дороги.
1: В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелуппе на Лиепайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыкальные союзы заранее предугадать практически невозможно. Гио Пика и Валерий Меладзе. Артисты с совершенно разной манерой, аудиторией и музыкальной историей. Но иногда именно на таком контрасте и рождаются самые интересные дуэты. Их новая совместная работа получила название «Соль земли». Этот неожиданный дуэт предложил Гио Пика, прислав Константину Меладзе набросок первого куплета. Константин в течение нескольких дней написал припев и сделал аранжировку. Так родилась эта песня. Она настолько понравилась Валерию, что он предложил снять на нее клип, несмотря на свой чрезвычайно насыщенный гастрольный график. Съемки прошли в живописных окрестностях Тбилиси и на востоке Грузии. Премьера песни и клипа состоялась 2 октября. Встречайте! Гио Пика и Валерий Меладзе. «Соль земли».

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит

0: Автомонитор.
1: Начали выпуск сообщений от водителя фуры Евгения. Его озабоченность понятна, осенью начинает темнеть раньше. А если еще и улицы освещены неважнецки, то угрозы для пешеходов нешуточные. Достаточно сказать, что за минувший уикенд, с пятницы по воскресенье включительно, в Риге и столичном регионе произошли 177 ДТП. Отметим, что в этих происшествиях было очень много, 32 пострадавших, в том числе 5 на электрогаджетах, 8 велосипедистов и 4 пешехода. Вот видите, Евгений, мы обратили внимание на то, что пешеходам необходимы светоотражающие элементы, как вы и просили. В текущей дорожной ситуации 6 баллов на мониторе, 48 заторов уже собрались на магистралях и улицах латвийской столицы. В Чекрукалнсе выделяются Вискалю и особенно Крустобазницас. Там уже можно оставить около 20 минут. На других популярных направлениях, к счастью, таких затруднений пока нет. Все более-менее значительные пробки в пределах 15 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Кейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиа 3А.
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
9: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
10: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. В Латвии готовятся к появлению цифровых водительских прав. В перспективе привычное пластиковое удостоверение можно будет заменить документом в смартфоне и предъявлять его, например, во время полицейской проверки. Но речь идет не о фотографии водительских прав и даже не просто об информации из приложения Дирекции безопасности дорожного движения. Цифровое удостоверение станет полноценным официальным документом и будет храниться в европейском кошельке цифровой идентичности. На создание и тестирование латвийской системы предусмотрено около 656 тысяч евро. Половину расходов профинансирует Евросоюз, вторую половину – государственный бюджет. При этом пластиковые права пока выбрасывать точно не стоит. Систему еще предстоит разработать, протестировать и подготовить к реальному использованию. Государственной полиции также понадобится техническая возможность проверять такой документ непосредственно со смартфона водителя. Главное преимущество проекта в том, что он рассчитан не только на Латвию. В будущем цифровые водительские удостоверения должны взаимно признаваться во всех странах Евросоюза. То есть документ в телефоне должен работать во время поездки за границу. При этом заставлять водителей полностью отказываться от пластиковой карточки не собираются. Оба варианта должны иметь одинаковую юридическую силу. Кстати, наша страна подобную технологию уже испытывала в европейском пилотном проекте. Теперь задача значительно серьезнее – превратить данный эксперимент в систему для повседневного использования. Ожидаем! Некоторые водители годами живут по простой схеме. Уровень масла снизился, долили немного и поехали дальше. В таком случае, если двигатель работает нормально, кажется, что проблемы вообще-то и нет. Но масло из исправного двигателя не должно бесследно исчезать в больших количествах. И постоянный долив – это не ремонт, а всего лишь поддержание необходимого уровня. Масло может уходить наружу через прокладки и уплотнения, причем лужи под автомобилем может и не быть. Небольшая течь попадает на горячие детали двигателя и постепенно выгорает. Другой вариант, когда масло попадает внутрь цилиндров и сгорает вместе с топливом. Причиной могут быть изношенные маслосъемные кольца, колпачки клапанов или даже неисправности системы вентиляции картера. И даже знаменитый синий дым из выхлопной трубы появляется далеко не всегда настолько явно, чтобы водитель сразу его заметил. Поэтому если канистра масла стала постоянным пассажиром в багажнике, полезнее не покупать следующую, а выяснить причину расхода. Логотип Toyota сегодня узнается буквально с нескольких метров. Но три знакомых овала появились далеко не сразу. В первые десятилетия компания использовала более простые варианты эмблемы и написания своего названия. К концу 80-х годов Toyota уже активно выходила на мировые рынки, поэтому понадобился знак, который одинаково хорошо узнавался бы в любой стране и не зависел бы от языка. Разработка новой эмблемы заняла около 5 лет. В результате появились 3 овала. 2 внутренних пересекаются между собой и символизируют отношения компании и клиента. Кроме того, в их очертаниях можно увидеть букву «Т». Большой внешний овал обозначает окружающий их мир. И, кстати, одна из популярных версий гласит, что логотип Toyota символизирует нитку, вдетую в игольное ушко, что отсылает к историческому прошлому компании. В начале 20 века предприятие начинало с производства автоматических ткацких станков. Однако официальная трактовка компании сложнее и включает 3 пересекающихся эклипса. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и видзаме порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и набор более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
1: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Более 30 лет они покоряют.

0: Сервис ЛВ.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
2: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Немецкие истребители покинули Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве.
2: Про банки.
1: В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров, монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму, автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе.
2: Про медицину.
1: Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный и западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: все о нем.
1: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Еще раз добрый день, Владимир. У меня к вам просьба. Поднимите как-нибудь об одном из своих выпусков тему отражателей на одежде. Меня иногда даже собачники возмущают. У них собака обвешана как гирлянда, вплоть до светодиодных ошейников, а сами все в черном, а в сумерках это особо достает. Могут сами нарваться на неприятности. Благодарю.
2: В предыдущем выпуске, собственно, речь шла именно об этом. Водитель фуры Евгений прислал напоминание о том, что в вечернее и темное время суток нужно пешеходам иметь светоотражающие элементы на одежде в целях собственной же безопасности. Что касается текущей дорожной ситуации, после 7 баллов она стала улучшаться. Число заторов с 52 уменьшилось почти наполовину до 28. 4 балла в среднем на мониторе. Есть, правда, и красные заторы, но нигде не видно превышающих 10 минут. Обстановка улучшается с каждой минутой. Напомним, начались работы в ночное время на улице Вальдемара, на участке от бульвара Мейровица до Элизабетес. Там сначала приводят в порядок дождеприемники, а с 6 по 18 октября на этом участке будет обновлено асфальтовое покрытие. Это стоит иметь в виду. На этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс.

0: Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: В Мэнес Аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и видзаме порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежее, без добавок.
8: Свежее?
7: Свежее.
8: Без добавок?
7: Без добавок.
8: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
9: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
6: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Грустная остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками. И жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Филман. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Филман.
8: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
9: Мэннес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэннес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
10: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Мэннес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
11: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
2: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Баня парит.
3: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: 29 января. Шуми-арена.

программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу сервис ЛВ. Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия. Седьмое место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билешу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Сегодня в нашей программе испанская романтическая комедия «Наши любовники». Главный герой Карлос – сценарист комедий, человек с чувством юмора и изрядной долей жизненной усталости. У него есть жена, маленькая дочь и семейный кризис. Жена решает взять паузу в отношениях, и Карлос временно перебирается к своему другу Кристобалю. И именно в этот непростой момент судьба знакомит его с загадочной девушкой по имени Ирен. Они встречаются в баре при книжном магазине, и почти сразу Ирен предлагает необычную игру. Никаких имен и никаких вопросов о прошлом. Но главное, можно фантазировать и даже беззастенчиво врать. Есть только одно правило – не влюбляться. Карлос и Ирен начинают встречаться, гулять по Сарагосе, разговаривать о книгах, любви, одиночестве и жизни. Их отношения постепенно превращаются в остроумный диалог, где за каждой шуткой может скрываться признание, а за каждой выдумкой – самая настоящая правда. Но у каждого из них есть прошлое, от которого невозможно спрятаться даже за красивыми правилами игры. Фильм «Наши любовники» – это кино о том, как легко придумать правила для любви и как сложно им следовать. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Интересный факт. Бензин.
1: В 20-х годах бензин можно было купить в аптеках. Его использовали для выведения пятен с одежды и очистки инструментов. Тогда он не был популярным топливом, и аптекари продавали его в небольших бутылочках. Позже, с ростом автомобилизации, бензин перекочевал на заправки.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и видзаме порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и набор более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Пенкин. Старый клён. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Ну, я хочу немножко людей вернуть чуть-чуть в прошлое, поностальгировать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыкальные союзы заранее предугадать практически невозможно. Гио Пика и Валерий Меладзе. Артисты с совершенно разной манерой, аудиторией и музыкальной историей. Но иногда именно на таком контрасте и рождаются самые интересные дуэты. Их новая совместная работа получила название «Соль земли». Этот неожиданный дуэт предложил Гио Пика, прислав Константину Меладзе набросок первого куплета. Константин в течение нескольких дней написал припев и сделал аранжировку. Так родилась эта песня. Она настолько понравилась Валерию, что он предложил снять на нее клип, несмотря на свой чрезвычайно насыщенный гастрольный график. Съемки прошли в живописных окрестностях Тбилиси и на востоке Грузии. Премьера песни и клипа состоялась 2 октября. Встречайте! Гио Пика и Валерий Меладзе. «Соль земли».

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и набор более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

Я это точно знаю. Одна ты на земле.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов – известный певец и композитор из Казахстана. Он стоял у истоков и был фронтменом коллектива «А-студио», который под покровительством Примадонны, то есть Аллы Пугачевой, превратилась из никому неизвестного казахского коллектива в одну из самых востребованных групп в 90-е годы. Профессионализм, сдержанность, интеллигентность – все осталось на своих местах в годы сольной деятельности Батырхана Шукенова. Это тот период, когда он покинул коллектив, что больше было похоже на подзабытое звучание раннего А-студио, чем на карьеру с новыми идеями. Правда, сегодня нам остается только вспоминать известные песни Батырхана Шукенова. В 2015 году он трагически скончался. В проекте «Живой звук» Батырхан Шукенов и песня «Дождь» в живом исполнении.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт.
1: Первый кондиционер.
2: В 1949 году компания Packard стала первой, кто установил кондиционер в серийный автомобиль. Система была громоздкой и занимала половину багажника, но в жаркую погоду она стала настоящим спасением. Сегодня климат-контроль есть в каждой современной машине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Невозможное возможно. Живое выступление 2023 года.
1: Я знаю точно, невозможно, невозможно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они держатся.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали!

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя узнал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.